Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

А пока в поле дождь.

0: ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Понедельник, граждане, пора просыпаться. Вот и пришел последний день календарного лета, а лучше б деньги.
1: Совершенно с тобой согласна. Ну что, друзья, внимание, важная информация. Ученые выяснили, что понедельник начинается вне зависимости от того, насколько грустно или весело вы смотрите в окно. Оно в любом случае начнется. А наша задача провести это утро максимально бодро. И, конечно, начнем прямо сейчас. Андрей Зитер, Александра Вольская, сегодня это утро с вами встречаем.
0: И мы знаем один, ну, 100%, я считаю, способ сделать этот понедельник в 1000 раз лучше, а для этого даже не нужен кофе. Ну, почти не нужен.
1: Достаточно просто посмотреть на своего пушистого, пернатого или чешуйчатого друга, как мне кажется. Или вот на мне, на Андрея посмотреть, друга.
0: Минуточку. Александра, это что за метафора сейчас была? Подожди, я пушистый, усатый, хвостатый или какой, или чешуйчатый?
1: Нет, хорошо, это не чешуйчатый и не зубастик ты, ты просто друг. А у кого-то тихонько этот друг мурчит по утрам, у кого-то радостно виляет хвостиком, сбивая все на своем пути, а у кого-то с самым невозмутимым видом занимает, конечно же, лучшую половину дивана.
0: Но мы сегодня посвящаем наше утро им, нашим, да, им любимым животным, которые живут у нас дома, живут у нас во дворе, которые мы видим практически, ну, каждый день, да, и кто нас смешит, успокаивает. Будет по выходным в 6 утра и считает, ну, таким полноправным себя хозяином всего дома. Да, и не...
1: Я проснулся, все проснулись.
0: Да, непонятно, кто у кого в гостях живет, да, то ли мы у них, то ли они у нас. Но бывают такие ситуации.
1: Да, и сегодня их звездный час. Да. Попытаемся, друзья мои, попытаемся на один день поменяться жизнями со своими питомцами. Поговорим о животных, которые помогают, кстати, людям с ограниченными возможностями здоровья. Угу. А вот если бы ваш хвостатый мог разговаривать, что бы вы у него сегодня спросили. И, конечно же, предлагаем пофантазировать. Выберем одно единственное животное, которое станет вашим всеобщим символом, покровителем на следующие, например, 100 лет. Почему бы и не подумать об этом? Кого выберем?
0: Есть тотемные животные, покровители. Я тебе потом расскажу, какой у меня. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Расскажите о своих четвероногих друзьях, животных, которые живут у вас дома. Но, знаешь, я предлагаю поговорить от всех, от мала до велика. Какие животные вам нравятся?
1: От хомячка, да.
0: Слона.
1: От хомячка. Вот уже летят сообщения.
0: А ты когда-нибудь пыталась мыть слона?
1: Я его пыталась делить.
0: Прекрасно. Ну что, мы пойдем дальше. Рекламно-музыкальная пауза. А вы уже просыпаетесь. Скорее пишите нам сообщения. Мы их с удовольствием ждем.
2: Лето с Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Анны Лукиной из Красноярска.

0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
3: Застройщик ОСЗ «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Просто спорт» – это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20000 рублей. Лучшие фитнес-цены на prostosport.rf.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: встречаем понедельник вместе с нами на волнах радио Казак ФМ в утреннем шоу «Алло, село». Продолжаем нашу беседу, и хочется, так, знаешь, прям громогласно включить голос. Внимание. Внимание, внимание, объявляется минута хвостатой зависти. Каждый раз, когда вот вы видите своего кота или собаку, о чем вы его думаете в первую очередь? Какая прелесть, наверное, да? А я думаю, что вот и нет. Наверное, вы думаете, вот же счастливчик, опять весь день спать будет, правильно? Признавайтесь. Вот я утром ухожу, когда на работу, ведь они обе сидят возле входной двери.
1: И провожают и сидят, лапкой.
0: Да, и такие, типа, ну, не так, наверное, у виска, наверное, лапкой. И сидят, и я говорю, да, сейчас я уйду уже. Они, видимо, сидят и хотят убедиться конкретно, ушел я или нет.
1: Да, а потом тебе перезвонят и говорят, Андрей...
0: Ой, мы тут колбасу твою доели, которую ты оставил на столе.
1: А мой пёсель Мартин, когда я ухожу, я, конечно, ему говорю, вот, пёсель ты мой, отдыхать, спать, сейчас будешь валяться еще на моей кровати будешь лежать, и даже ухом не моргнешь. Уходит, и, знаю, когда я ухожу, он прям так стоит, у шнауцера в глаза, взгляд такой, значит, страдальческий. Вот страдальческий.
0: На кого ж ты нас покинула?
1: Вот он сядет у порога, я слезу пущу, дверь закрою и уйду, потому что понимаю, что по-другому нельзя.
0: Да, вот если бы вы могли на один день поменяться жизнями со своими питомцами, что самое первое, вот вы бы сделали? Может быть, это ну или кот, с котом поменялись вот местами, да, потом что там, с собакой поменялись, да. Ну, кто у вас там дом? Попугаи есть, кто еще?
1: А если бы какой-нибудь экзотическая змея? Живут же у людей змеи, пауки.
0: Ну и вот эти, которые цвет меняют, как их звать-то?
1: Хамелеоны.
0: Рыбки. Да, у меня одна была большая рыбина, она в аквариуме жила, но смотрела телевизор. И очень сильно возмущалась, когда мы выключали телевизор, спать уже как бы укладывали. Да. И она, ты знаешь, подплывала к поверхности аквариума хвостом, как даст вода во все стороны. Включали телевизор, она смотрела дальше.
1: Интересно, почему?
0: Я не знаю, что происходит.
1: Почему так?
0: Видимо, кто-то тоже захотел поменяться местами.
1: Особенно я сейчас вот подумала о том, что у нас много слушателей с станиц, деревень, хуторов. А там же тоже есть разные животные.
0: Конечно, и коровушки есть, и лошадушки,
1: козочки.
0: И козы есть.
1: Вот если брать с такой, да, вот позиции, например, деревенской, вот да. с каким бы животным?
0: Я бы, если бы поменялся на один день с каким животным, с конем бы. Вот бы я набегался бы там. Все поля, луга, а работать опять же пришлось бы, запрягли бы и пахали бы.
1: Так что да, ты тоже не знаешь, как в чьей шкуре побывать. Друзья, ну в общем, рассказывайте самую забавную историю про вашего необычного любимца и вообще, если бы вы поменялись бы, да, о чем бы там у вас происходили бы заботы, пишите нам +7 928 401 2020 и давайте сегодня подарим наш утренний эфир нашим

0: космосе холодно?
1: Нина, это довольно непростой вопрос. Фоновая температура космического пространства минус 270 градусов по Цельсию. И, конечно, хочется сказать, что это очень холодно. Но помнишь, мы были в музее и видели скафандр, в котором космонавты выходят в космос. И в нем не было никаких специальных обогревателей. А вот система охлаждения в нем есть.
0: Ой, так там жарко?
1: Тоже нет.
0: А зачем тогда космонавтам охладитель?
1: Потому что вокруг космонавта пустота, вакуум. Тот самый, который используется в обычных термосах, является лучшим в мире теплоизолятором. Тело космонавта и аппаратура скафандра выделяют тепло, а вакуум тепло не проводит и не принимает его. Поэтому, если бы не система охлаждения, космонавт сварился бы внутри скафандра буквально за 5-10 минут.
0: Пап, я совсем запуталась. Так там тепло или холодно?
1: Нина, температура вещества — это скорость движения молекул. Там, где молекул нет, то есть в вакууме, вообще не очень корректно говорить о температуре. Вот если мы измерим температуру на поверхности какой-нибудь планеты или астероида, там может быть и минус 150, и минус 270, а в самом космосе, где нет никаких объектов, мерить просто-напросто нечего.
0: Ладно. А на космических кораблях какая температура?
1: Внутри космической станции поддерживается температура, комфортная для человека. А вот снаружи она нагревается со стороны Солнца до плюс 120 градусов и охлаждается с другой до минус 150.
0: Бррр, это что, с одной стороны кипятильник, а с другой стороны морозильник?
2: Папа знает.

0: доброе утро. Просыпаемся, улыбаемся, подтягиваемся сегодня в понедельник вместе с Александрой Вольской. Андрей Зитер сегодня вас будет. И говорим-то мы сегодня про наших четвероногих, пушистых, ушастых, хвостатых, да, животных. И мы привыкли думать, что это мы спасаем животных. Так, ну, так же, да, Андрей?
1: Ну, бывает такое, конечно.
0: Например, забираем их с улицы, да, лечим, дарим им дом, наше тепло. Но, как часто бывает, это ж наоборот. Многие знают только, например, о собаках-поводырях, об этих четвероногих ангелах-хранителях, которые помогают людям невидящим, да, которые не видят, и провожать их в дороге. Но сегодня-то миссия животных гораздо, гораздо шире. И мне бы очень хотелось вот поговорить на эту тему и вспомнить о наших вот друзьях, которые помогают.
1: Знаешь, возможно, наш утренний эфир подарит какому-то животному, одному дом, да, и кто-то захочет взять к себе домой маленького пушистого котенка или щенка, или, может, того же хомяка, а может, у кого-то дома появится попугай, который будет кататься на люстре. Но хотим сказать о том, что животные помогают человеку восстанавливать здоровье, ведь даже маленький кот и котенок, кошка, приходя к нам, усаживаясь на колени, когда мы его гладим, он мурчит, успокаивает.
0: Вот эти вот вибрации, да, которые или
1: понижает
0: топчется
1: давление,
0: лапками.
1: Как бы, да. Да, гипотерапия для детей с ДЦП, друзья, но ведь на лошадках катают, ребятишки восстанавливаются.
0: А ты, кстати, знаешь, что все это вот лошадки, анималотерапия называется?
1: Как?
0: Знал? Анималотерапия.
1: Анималотерапия.
0: Анималотерапия. А, кстати, вот по поводу дельфинов, когда уже ученые выяснили, что влияют на организм человека плавание, ты бы как, поплавал бы?
1: Я бы, да, но немножко как бы мне так волнительно этот момент. Но мне же все же незнакомое, всегда чуть-чуть как-то так напрягает.
0: Пугающе.
1: Нас. Да. Но еще животные все равно заставляют нас улыбаться. Вот согласитесь сейчас со мной, кто не смотрит ролики в социальных сетях, ведь они набирают миллионы просмотров. Это собака-улыбака, да, который попугай, опять же, вот катается там где-то на вертиляторе. Он. Коты, которые мимо подоконника прыгают постоянно. Сообщение хочу прочитать, Саша.
0: Хорошо, давай,
1: они пришли уже, хочется уже их озвучивать. Пишет нам Виктор и кошка Матильда, вот так вот. Первым делом, став своей кошкой, пишет нам Виктор, кошка Моти, я бы скинул со стола ту кружку, которая уже 3 дня стоит слишком близко к краю. Кто-то же должен следить за порядком. Вот я сейчас думаю, кто пишет нам, Виктор или Матильда?
0: У нас был вопрос о том, что если бы вы стали своим животным, да, что бы вы сделали в первую очередь?
1: Поменялись, если местами.
0: Да, поменялись бы местами.
1: Еще одно, да, сообщение у нас есть, пишет нам Павел. У меня есть джунгарский хомяк Шурик. Александр, в твою честь ты популярна стала, в твою честь хомяков называть начинаю.
0: Я согласна, пусть
1: маленький пушистый воришка, каждый вечер у него начинается операция «Побег из курятника». Он забирается в свой домик, начинает там что-то шуршать громко, семечки. Ага, он берет семечки и таскает их под диван постоянно. Говорит, мы убираем этот тайник, а он опять туда приносит
0: так
1: каждый день.
0: Так это заботушка, да, о своих любимых хозяевах. А я, кстати, помню,
1: молодец,
0: один раз провела эксперимент, сколько хомяку дала семечек, сколько у него поместились в щечки.
1: Считала прям?
0: Считала.
1: Так, озвучивай, сколько?
0: Много.
1: Могла бы соревнования с ним устроить. Друзья, мы пойдем дальше, вот с улыбками на устах. У нас дальше будет рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре». Расскажем о культурных событиях. Реклама

0: найти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Вот слышим шаги рубрики «Куда сходить, что посмотреть в Краснодаре». Расскажем о некоторых событиях культурных в нашей столице, Кубани. Возможно, вам что-то приглянется, и вы сходите обязательно посмотрите. Начнем мы, вот на наш взгляд, с такого мероприятия. Выставка удивительных лоскутных панно «Кубанский урожай». Она идет в Центре культуры города Краснодар на улице Сормовской, и продлится она до 31 августа. Что в экспозиции? В экспозиции, друзья, яркие сюжеты, вдохновленные щедрой кубанской природой и богатством нашего края.
2: Да, кстати, обратите внимание, сегодня уже последний день, когда можно посмотреть необычное такое вот, да, лоскутное
1: искусство. Творческие труженики, как вот нашивают, это ж...
2: Это очень интересно и необычно. А вот на сцене музыкального театра 3 сентября пройдет опера Джузеппе Верди «Травиата» по мотивам романа Александра Дюма «Сына», «Дама с камелиями». Париж 19 века, роскошные салоны и история Виолетты Валери, женщина, которая привыкла жить по правилам высшего общества, но однажды встречает настоящую любовь, и тут такое происходит. Об этом вы узнаете, если сходите, да, на спектакль и посмотрите. Ну, точно зрителей ждет драматическая постановка о любви, жертвенности и выборе наполнения знаменитой музыкой Верди. И спектакль подойдет для знакомства детей, кстати, старшего возраста, с классической оперой и миром театрального искусства.
1: Прекрасное событие. Думаю, что стоит посетить его. И вновь наши взгляды в очередной раз прикованы к музею Коваленко, где открылась выставка Галины Хайлу «Археология снов, иероглиф течения», посвященная поиску следов прошлого через язык абстрактной живописи. Что-то оригинально интересное.
2: Да, и в экспозиции представлено более 25 крупноформатных полотен, где живописные вот эти образы сочетаются с элементами старых фотографий, дерева, тканей и других материалов. Работы создают ощущение фрагментов памяти, которые постепенно проявляются сквозь время.
1: Мне очень нравится вот такой формат выставок. Обязательно.
2: Необычные, да, когда идут.
1: Да, ну, нужно как-то менять взгляды на жизнь и смотреть, как
2: полностью
1: другие видят этот мир. Да?
2: А самое интересное, что насколько люди по-разному все смотрят. Да?
1: Я вот тебе как раз об этом и говорю. Поэтому нужно расширять свой кругозор. Кругозор, а мне надо расширять свой словарный запас.
2: Сейчас проведем артикуляционную гимнастику.
1: Да, пока звучит песня, но и будем ждать от вас сообщения, потому что впереди у нас рубрика «Ленивые варенички». Привет и поздравления присылайте на номер 928-401-2020, а можно взять и позвонить на этот номер. И прям,
2: еще и лучше,
1: да,
2: будет.
1: Да, в прямом эфире поздравить.
3: Алло, село!
4: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: Ленивые вареночки.
1: Быстро летит время, и вот уже первый
2: незаметно.
1: Час закрываем с разговорами, это всегда незаметно, время летит. Закрываем первый час рубрики «Ленивые вареночки», готовы почитать ваши сообщения.
2: А знаешь, почему незаметно? Потому что мы с тобой сегодня утром будем все... Потому что с нами утро всегда быстро пролетает.
1: А с нами утро вообще незаметно.
2: Да. Людмила прислала нам сообщение, где желает, чтобы наша передача «Алло, Силу» и «Казак ФМ» процветали. Мы все ваши друзья, пенсионеры, молодежь и многие слушатели «Казачка» радовались вашим передачам и получали настроение на весь день. Людмила, вам спасибо большое.
1: И спасибо вам огромное, что вы присылаете фотографии своих любимых питомцев, животных,
2: кстати,
1: и кошки, коты,
2: да,
1: собаки.
2: Сейчас мы обязательно прочитаем, расскажем.
1: Засыпали нас сообщениями. Почему мы сегодня взяли именно эту тему про наших любимых животных? Потому что сегодня день любимых животных. 31 августа он отмечается. Также сегодня день лошади. День, да, Флоры и Лавра. И дальше у нас еще один
2: это,
1: праздник. Да.
2: И все это объединяет один важный праздник. День ветеринарного работника, друзья. И все, кто да. имеет отношение к этому празднику, кто лечит, помогает, спасает животных, мне кажется, могут все отметить.
1: Да, всех с праздником, а мы отправимся уже дальше во второй час, что-то я уже побежал.
2: В третий, да.
1: Вперед.
2: Да ты вообще ж пятницей живешь.
1: Того коня. Уже. Я, да. Но, кто в понедельник не живет пятницей?
2: Я живу.
1: Вот напишите нам на номер 928-401-2020. Проснувшись в понедельник, вам сейчас на работу надо идти кому-то. Да, это хорошо, кто в отпуске сейчас, на самом деле, да? Или, может быть, на заслуженном отдыхе кто-то. А вот кому на работу идти, друзья, да, кто-то говорит, скорее бы пятница.
2: Не пойду.
1: Не пойду. А мы пойдем во второй час, с нами будем просыпаться.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: добрейшего. Всем прекрасного утра, дорогие наши граждане, слушатели. Понедельник звучит празднично. Хочется одеть на себя все лучшее сразу и пойти на работу, а может, свет выйти.
1: А мне хочется превратиться, ну, например, там, в кошечку, как Юля наша, да, новостник, и тоже спать, подтягиваться.
0: Какой спать?
1: Сидеть у окошечка.
0: Время какое... Подождите, надо быть любопытными. Она, наоборот, сказала, что как можно быть безразличной к этой жизни, спать себе на подоконнике.
1: А мне хочется подтянуться.
0: Кто тебе мешает? Подтягивайся.
1: Хорошо. Дорогие радиослушатели, спасибо вам за те фотографии, которые вы нам присылаете в МАКС 928-401-2020. И, конечно, мы смотрим на ваших кошечек, собачек с Андреем. Умиляемся просто. Умиляемся за му.
0: Знаете, больше, это ты умиляешься, а я просто разглядываю,
1: улыбаюсь. Да у тебя кошаки, как ты рассказываешь. Кошечки твои, Тосечка.
0: Давайте дальше, Александра. Вашу честь, он хомяков называет. Есть повод для гордости.
1: Джунгарских, да. Вот у Людмилы Муся и Беляна, которые живут у нее уже более 10 лет, и она утром их отпускает гулять в огород, и, видимо, где они Людмиле помогают, да, по уборке или там...
0: Землю утаптывать.
1: По хозяйству, да, лежат пузом кверху. Спасибо, Людмила, за фотографию. Валентина прислала нам сообщение. Всем огромным радиослушателям привет, она передает и делится с собакой. Собакой Миша зовут собачку. Без меня никуда. Валентина из Мингрельска. И так вот ласково, мне нравится, когда собаки вот так вот ложатся. Андрей, посмотри на коленки, да?
0: Да, глазам не верьте, как всегда говорят.
1: Ирина прислала нам сообщение и фотографии.
0: Тут банда кошачья.
1: Да, с рыжим котом. Обожаю рыжих котов. С серым котом.
0: А их зовут Рыжик и Витаминка.
1: Рыжик и Витаминка. И желает, пусть наши любимые животные всегда радуют нас своей преданностью, любовью и игривым настроением. Потому что от их настроения наше настроение. Скажи же ведь.
0: Да. Мне, ты знаешь, говорят еще очень, животные похожи на своих хозяев. Ты сейчас так тараторила, мне кажется, тебе попугая надо завести.
1: Не, вот ты знаешь, кого попугая.
0: А вот Виктория Никитюк, наша коллега, ведущая, очень радует нас иногда небольшими короткими видеосообщениями, где вот ее попугай и здоровается, и имена даже наши выговаривает.
1: Серьезно?
0: Конечно.
1: Леонид прислал сообщение, я думаю, что оно для тебя.
0: Проснулся Леонид.
1: Да, и оно для тебя.
0: Прекрасно.
1: Да, прочти.
0: А где? Включи его так. Доброе утро. А Леонид задает вопрос, а таракан в голове считается домашними животными?
1: Как вариант, если вдруг надо поговорить, если они разбегаются, то да.
0: Вопрос хочется все-таки еще раз адресовать. Вот если бы у вашего питомца появился микрофон и всего вот 5 минут эфирного времени, что бы он сказал? Вот как вы думаете? Вот напишите нам на номер мессенджера МАКС 928-401-2020. Уж очень хочется услышать ваши варианты и сравнить со своими вариантами. Да, что бы сказали, вот, допустим, мои две
1: кошки,
0: да, пушистые, лохматые, хвостатые, продолжают сыпаться сообщения от вас.
1: Просыпаются, да, наши радиослушатели.
0: Фотографии прям одна за одной. Эх, какой пес пляшет на одном из видео. Потрясающе.
1: Все, мы с вами...
0: Дальше пойдем.
1: Да, идем дальше, мы будем рассматривать ваши фотографии.
0: А вы присылайте.
2: Море, лето. Сказак-ФМ. Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
3: Гармонист и гармонист, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород ума копает.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро – краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.

0: утро просыпаемся, потягиваемся, как кошечки, собачки, курочки, я бы даже, наверное, да, петушки и козочки.
1: Перестань эту аффирмацию задавать людям в эфир.
0: Я козочка, да?
1: А я и думаю, кто стучит под столом, чем это ты копытцем там отбиваешь время?
0: Ну, а что козы? Тем более я в день козы родилась. Вот почему бы нет.
1: А, вот оно как даже так.
0: Вот, лев, коза, вот так вот. Ну что, огромное спасибо за ваши фотографии, которые вы присылаете нам в Максе. Евгения поделилась со своими питомцами и с Боек, и Ася, и Урташ. Вот такие у нее же животные.
1: Да, бигль это пес.
0: Бигль это... Я хочу сказать, что бигль это самая упертая собака, да, наверное, на всем свете. О, у меня у дочери бигль.
1: А как это ведь, вы... опять же, я тебе повторюсь, потому что говорят, питомцы, ну, животные похожи на своих хозяев, поэтому ты же тоже упертая. Поэтому тебе и пёска. Мне нравится Ася. Она просто спокойно себе такая, кверх меховым своим пузиком такая, лежит себе, наслаждается. Так что дальше. Василий нас, да, забросал фотографиями. Слушайте, ну, Василий, мы помним, что, да, вы, ваша жизнь связана с лошадьми, да, сегодня ваш праздник, мы вас поздравляем с превеликим удовольствием. Фотографии красивые, ваша.
0: Да, спасибо, и пусть ваша работа, конечно же, такая важная, да, вот работать с лошадьми. Так, от кого у нас еще сообщения прилетели?
1: Мне нравится, так, вот еще одно сообщение, которое к нам пришло от Елены. У меня дома живет аристократ-критик, шотландец по имени Борис. Его самая забавная привычка – это утренний проверочный обход.
0: Мне кажется, они какую-то школу... это делать.
1: Они какую-то школу, мне кажется, заканчивали все.
0: Кошачью?
1: Да, обходную. Он не будет меня садиться у кровати и пристально смотрит секунд 30. Если я не просыпаюсь, он издает один единственный звук – мяу. Но, видимо, он настолько пронзительный, как дельфин, наверное, что вы сразу просыпаетесь. Вот такое сообщение приходит к нам.
0: Да, мне хочется спросить, Елена, а если бы кот, вот как мы, да, спросили у наших радиослушателей, если поменяться с животными, или чтобы мы, если бы животное заговорило бы, что бы оно вам сказало вместо мяу? Леночка, просыпайся, завтрак готов.
1: Ну, как вариант возможен. Дальше идем по сообщению вот от Михаила. Мой вопрос лабрадору Рэю. Тебе не надоело каждый день гулять по одному и тому же маршруту? Думаю, он бы сказал, маршрут отличный. Это вы, люди, перестали замечать на нем новые запахи. Вот такое вот сообщение к нам приходит. Юмор наш слушатели, мне нравится. Анна пишет, я бы спросила у своего кота, так, ты правда меня любишь или просто... Есть хочешь. Уверена, он бы ответил, а что нельзя совмещать? Ты же такая... ты же так же с кофем делаешь. Вот такие. Я вот просто сижу и тоже и думаю, чтобы я вот мог бы спросить у своих животных, если бы они умели разговаривать. Вот даже вот в голову ничего не приходит.
0: Ну вот тебе будет задание. Ты сегодня приезжаешь домой и общаешься либо на человечьем, либо на кошачьем.
1: Тебе видео записать? Но я надеюсь, это останется между нами. И никуда далее не пойдет.
0: Друзья, пишите нам, +7 928 401 2020. Не только рассказывайте свои истории про животных, а еще и присылайте ваши

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, которую побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: Вот сейчас хочется немножко так отложить весь юмор на верхнюю полку и поговорить серьезно. Знаете, это как бы вот нам навеивает ваше сообщение, которое вы присылаете. И вот пишет нам Олег. Олег, взяли овчарку Бимку из приюта. Ему было уже 5 лет, и первые 2 месяца он ел только, когда мы выходили из кухни. Боялся, что отберут. И вот он пишет, мой главный совет, не ждите благодарности и дрессированного пса в первый же день. Ваша задача поначалу просто быть скучным, предсказуемым и безопасным человеком. Дайте ему выдохнуть, а любить и слушаться он начнет потом, когда поверит, что это навсегда. Вот о приютах хочется поговорить.
1: Да, потому что вот наши животные, которые нам дарят, мы покупаем, да, там, или каким-то случайным образом оказываются в нашей жизни, это одно, это весело и здорово. А вот взять животное из приюта, конечно, не просто спасти его, это получить самого благодарного друга на свете.
0: Ну вот у меня обе, которые кошки в доме, они обе у меня не сродословные, скажем так, да, они обе у меня так найденыши, скажем, да, и вот они дома прекрасно себя чувствуют.
1: Аналогично спасла кота, зовут его Честер, сейчас живет в Туапсинском районе на даче.
0: Сейчас тебя кто слушает, наша европейская часть страны, скажет, ох ты, как коту повезло.
1: Да, но мы его спасли с ветклиники, он заболел, ему сделали там операцию, и мы приходим, а нам говорят, вот котик бездомный, после операции, он такой красивый, мы говорим, спасаем, забираем. Нам, конечно, прям говорили спасибо, потому что кота бы отправили опять на улицу.
0: Ну вот Марина тоже пишет, забрали кошку Мусю с двумя поврежденными лапками, mm-hmm. ветеринары говорили, что она не будет прыгать, но 3 месяца спасали.
1: И да, спала только на шее.
0: Согревали своим телом, пишет она, да, и все хорошо, все случилось, все бегает, прыгает.
1: И эта мордочка
0: нагленькая. Играет, да, все очень даже здорово. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, если вот вы идете по улице, да, слушайте, если вы идете, вот вы идете по улице, и если вдруг попадается вам где-то кошка, где-то там собакин, как у меня, да, друзья называют своего пса, но не поленитесь, ну, покормите, купите что-то, да, просто погладьте. Я не могу мимо проходить, для меня это душесчипательная
1: тема. А я вот сейчас, Андрей, о чем подумала, что если вдруг вы задумали завести питомца себе, да, друга четвероногого, и вам не важно, породистый, не породистый, сходите, да, возьмите животное, оно будет
0: благодарно. Кстати, в торговых центрах на выходные проходят вот как раз вот эти ярмарки-выставки, да, где приюты проводят вот такие вот моменты, где можно, знаете, даже можно не просто взять животное себе, да, вот проявить этот такой шаг благодарности, а можно еще и вот я прям денежку иногда же прожертвую, там, да вот на корм, ребят, возьмите, потому что я понимаю, что мои 2 барышни не уживутся там, хотя попробуют. Так что не будьте равнодушными, ребят. Мы идем дальше, немножко реклама, музыкальная пауза, впереди у нас игровая рубрика «Послесловица». Хотите призы от радиостанции «Казак-ФМ»? Звоните 928-401.

0: мальчик.
1: А я Мишаня.
0: Нам по 11 лет.
1: И мы дружим.
0: И все делаем вместе.
1: Кроме уроков.
0: Их я делаю.
1: Ага.

0: Всем доброго утра, друзья. А вы слышите вот эти голоса, которые глаголят нам сегодня, мы сами себе и вам? Значит, вы тоже успешно вошли в новую неделю. Александра Вольская, Андрей Зиттер, поздравляем. Вы сегодня, понедельник, проснулись, улыбнулись, потянулись.
1: А я всегда говорю, когда проснулся, подключился к радио Казак FM, сразу настроение такое, эх, бодрое, народное, а если еще ледяной душ принять, так это вообще
0: счастье. Да, а если слушать Казак FM, то самое главное правило, это не перепутать имя начальника и кота.
1: Александра, вообще, откуда тебе поступает подобная информация
0: свыше?
1: Мне кажется, тебе тотемное животное сейчас говорит какое-то, твоя коза, которая... Ты же в год козы родилась, да?
0: Козалев, я козалев.
1: А, ты вот они сейчас, у них там идет между собой диалог, и ты, видимо, как-то подключился, слушайте. А я родился в год собаки. Поэтому я тебя постоянно рычу на тебя.
0: Вот ты вода собака.
1: А что ты меня не спрашивал? Дай лапу. Сидеть, голос. Меня дрессировать, это самое. Ой, зачем я тебе это все рассказываю? Мы сейчас не об этом, а мы вообще. Да, почему не об этом? Ты об этом в том числе. Как попадают к нам наши любимые питомцы, животные?
0: И как мы их выбираем, да?
1: Вот Владимир пишет.
0: Владимир нам написал, придя за рыбками на рынок и увидев красивого щенка, ребенок законючил. Давай купим, он мне очень нравится, я буду за ним ухаживать и гулять с ним. Щенок смотрит на покупателей и думает, вы только купите меня, а я на месте посмотрю, кто мне нравится. Вот по поводу, кстати, когда дети хотят и просят, хотеть, значит, не это не, как типа, правильно.
1: Это,
0: вот,
1: знаешь, говорит, не идите на поводу у эмоций. Вот
0: да,
1: так вот,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: даже
0: да. Самое
1: сказать,
0: важное,
1: да,
0: понимать, кто будет нести в этот момент ответственность за жизнь животного. Неважно, кто это будет, вплоть хомячок, рыбка или...
1: Но зачастую бывает, эмоции срабатывают и говорят, о, какая прелесть, какой миленький, да, его хочу. А это, во-первых, ответственность. У каждого животного есть свой характер, который будет проявляться с момента взросления, да, его. И не все справляются, к сожалению, с этим. И потом вот мы видим на улицах, в полях или где-то просто вывезенные животные.
0: Печально,
1: да,
0: печально.
1: Печальные истории. Поэтому я прям прошу, прежде чем вот пойти на этот шаг и завести себе животное, подумайте 500, да, 600, 700 раз, взвесьте все за и против, чтобы действительно это животное жило в ласке, в любви и в вашем доме. Вот к этому хочется и привести.
0: Ну, на такой позитивной ноте, что мы... Друзья, присылайте еще фотографии. Конечно, мы с вами, когда уйдем уже, встретимся в третьем часе, да, мы присылайте фотографии.
1: У нас гости уже пришли, мы ждем. Ох, я прям рекомендую вот подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак FM и посмотреть, какие гости сегодня к нам придут.
0: А, да,
1: появятся в студии. Да.
0: Намек типа, вам. А один гость у нас умеет вилять хвостиком.
1: И уши, например.
0: Это Андрей.
1: Действительно. Пойдем дальше. Рубрика «Ленивые варенички» есть. Поздравления.

0: рубрика «Ленивые варенички», где мы с удовольствием с Андреем зачитываем ваши сообщения, поздравления, приветы. И сообщение у нас прилетело от Любови, которая поздравляет...
1: Поздравляют внучку Илькевич, Лизоньку из Майкопа с 8-летием. Солнышко, всего-всего тебе самого хорошего желаю, Таня, обнимаем. Дедушка и бабушка, поселок Дружба, вот так вот. Спасибо огромное, мы тоже присоединяемся, и фотографию еще прикрепили.
0: Да, с днем рождения, пусть растет настоящая девчонка.
1: Человек
0: такой,
1: завтра
0: да?
1: в школу пойдет. Учись, будь мудрой, будь умницей, слушайся бабушку и дедушку.
0: Так, ну что, у нас, хочу передать привет. Огромный привет, станица Старокорсунска, если вы меня слышите, огромный вам передаю привет, потому что вчера отлично провела выходные в этой станице, первый раз была замечательно, особенно семье Савченко Паши и Настеньки, которые с огромным удовольствием нас встретили и очень гостеприимные. Вам всем огромный привет еще.
1: Спасибо огромное вам, что моя коллега пришла на работу с хорошим настроением. Отдохнул, знаешь, хорошо.
0: Да.
1: Двигаемся дальше, немножко музыки и услышим новости от Юли Сороки.
2: Село! Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!

0: Продолжаем наши разговоры с гостями. Сегодня у нас вообще очень такое своеобразные гости к нам пришли, скажем так, хвостатые, ушатые. Но это одна из гостей.
1: Девочки пришли к нам сегодня.
2: А может быть, у меня тоже хвост.
0: Ну да, вы сидите, а мы не видим.
1: Да, скрывают. Вот так вот.
0: Продолжим наш разговор. Лиз, скажите, пожалуйста, но ведь у вас, получается, собак достаточно такое большое количество. Вот каждый раз, принося в дом собаку, вот о чем думали?
2: Каждый раз я думаю, что это последнее. Каждый раз я говорю, все, больше точно никаких собак.
1: Да, а как близкие реагируют?
2: Ну, мама, конечно, не очень. Она говорит, ну как, ну надо же уже рожать ребенка, что-то со своими собаками. Вот, но потом она сначала даже может сказать, все, с новыми собаками ко мне не приезжай. А потом, ну как вы там, ну вот, как да, щеночек. Да.
1: Но мама...
2: Ну, а когда ты к нам приедешь, я хочу познакомиться.
1: Ну, мама же, они
0: знаете,
1: такие.
0: А знаете, еще вот получается, как появляется еще собака за собакой в доме, или там кошка за котом, ну и так далее. Когда они говорят, ну вот мы решили взять вторую собаку, потому что одной было скучно. Потом решили, что вот этой скучно, мы еще одну взяли. И вот так получается
2: вот
0: большое
2: количество.
0: Вот если
2: честно, я сейчас говорю, что у нас маленькой собачки как бы скучно, потому что эти большие, а маленькая она одна,
0: а какая
2: ей не
0: порода
2: с кем
0: маленькая
2: поиграть.
0: Собачка?
2: Мальтийская болонка.
1: А она у вас, вам ее подарили, да?
2: Да, мне ее подарили. И вот ей сейчас 2,5 года, и она так хочет играть с собачками, она прям высматривает. Но в Обинске мы можем найти только дворняжек.
0: Ага.
2: Вот.
0: Но собаки все спокойные, по крайней мере. Вот я смотрю сейчас на Пикси. Она сидела у Лизы на руках долгое время, потом она уже так спустилась вниз, уже начала исследовать территорию. Мы поняли, что собака освоилась. Значит, да. Александра, у нас в радиостанции в студии «Казак
1: ФМ». Можно брать с собой собак, кошек.
0: Да я не об этом сейчас говорю, а энергетика очень хорошая.
1: Конечно.
0: Вот о чем.
1: Да. Алиса, у каждого спасенного животного вот есть явно свой секретик какой-то.
2: Да.
1: Вот странная привычка или какой-то страх. Да? А какой самый необычный пунктик у кого-то из ваших вот животных, подопечных? Есть какие-то такие вот секретики?
2: Самый необычный — это то, что Пикси боится открытых багажников. Ну, по крайней мере, изначально очень

0: боялась, вот. Mm-hmm. Но как бы это было реально неожиданно. Если со страхом к людьми было вполне ожидаемо, да, что обидели собачку, выкинули, предали, то с открытым багажником мы очень сильно удивились и даже не сразу поняли, чего именно она вот пугается и так mm-hmm. в панике убегает. Вот. А еще у нее есть такая особенность, она любит поворчать. То есть она очень послушная собака, она управляется голосом. Я говорю, что Пикси, все, нельзя беситься. И она уходит и свои эмоции выражает тем, что она катается на спине по кровати и вот так делает.
1: Это что значит?
0: Это вот она недовольна. Ей запретили, она послушалась, да, но она вот недовольна.
1: То есть она еще
0: подумайте
1: так, собак
0: над
1: ворчит,
0: своим поведением, да.
1: Если в молодости она так, что будет с возрастом?
2: Лиз, а вот как значит, как быть человеком, который взял на себя ответственность за такое количество животных? И вообще, как вы к этому пришли? С детства?
0: Да, с детства. Я все детство приносила с мусорки котят, собачек. У меня папа был врачом-реаниматологом, и ему приходилось их лечить, потому что выкинуть он тоже себе не мог позволить. Вот, ему приходилось их лечить, кого-то мы оставляли, кого-то он пристраивал, и вот так было всю жизнь. Поэтому, ну, другого варианта нет. По-другому я себе не представляю жизнь, и хотелось бы, чтобы у всех был дом.
1: Отлично. Вот на этой маленькой нотке мы прервемся на рекламно-музыкальную паузу. Вот очень доброта присутствует у вас, это так радует. А мы продолжим дальше буквально через несколько минут, так что не

0: Вот так вот в разговорах о своих любимых животных мы тут разговариваем с нашей гостьей. В гостях у нас Елизавета Затолотина со своей собакой. Зовут ее Пикси. Пикси уже под столом у нас все исследовала, что можно было. Мы уже тут фотосессию с ней
1: спокойненькая.
0: Да, доброе утро, Елизавета.
2: Доброе утро. Доброе утро. Пока что спит,
0: да.
2: Но мы все проснулись, да. Все бодрствуем, все в хорошем настроении.
0: Вот, а что происходит, да, у нас завтра? У нас завтра первоклассники и вообще все школьники пойдут учиться. Вы не исключение, хотя школу вы давно закончили. Вы знаете, что вы с сентября идете учиться на кинолога.
2: Да, не отпускают меня никак эта тема. Много лет я об этом думала, отнекивалась, находила себе отмазки. Но когда уже я понимаю, что ко мне сбегаются бродячие собаки на улице, когда куда бы я ни вышла, где бы я ни была, я везде найду собаку или она меня. Вот, наверное, это знак, и я решила, что все-таки надо помогать и просто собакам, и хозяевам новоиспеченным с маленькими собачками обучать их дальнейшей счастливой жизни.
1: А почему-то, почему уходили-то, если вы понимаете, что это ваше призвание, еще 9 лет назад?
2: Мне было страшно, я думала, что вдруг это все-таки не мое, мне же всех так жалко, а это все-таки, ну, такая работа, где нужно иногда границы не переступать вообще.
0: А вот, на ваш взгляд, вот вы считаете, что вот каждый владелец собаки должен пройти вот курсы кинолога, хотя бы курсы кинолога? Или все-таки
2: возможно,
0: это, ну, не столь
2: не
0: обязательно?
2: Возможно, кинолога, но какие-то, ну, вот, да, курсы по воспитанию, да, 100%. Желательно это сделать еще до того, как ты завел собачку.
0: Вот. И о чем мы с тобой говорили тоже в эфире.
1: Но мне кажется, это какое-то, знаете, такое зоовоспитание, зоопсихология человека к животному,
2: 100%. Да? 100%. Кинология — это как раз обучение хозяина, как взаимодействовать с его собачкой.
0: Понимаешь, что
2: потому
0: не собачка,
2: что
0: а хозяин.
2: Потому что собаки у нас рождаются и живут свою жизнь с одним и тем же языком. Это язык тела, который хозяин должен научиться понимать. Вот. Поэтому 100% обучается в первую очередь хозяин, и потом применяется свои знания на своей собаке и учит тому, что ему хочется.
1: А, в следующий раз, когда вы к нам придете в гости, мы уже можем вам говорить кинолог. Да, да? Сколько учиться?
2: Ну, вообще 9 месяцев. Но вы можете меня позвать раньше.
0: Мы будем следить за вашим обучением, да, и как экзамены вам устраивают. Даже чему вы научились? Расскажите нашим радиослушателям.
2: На самом деле, я надеюсь, что там не столько много новой информации будет, потому что все-таки 9 лет я уже в этом всем. Многое было изучено на своем опыте. Что-то прошло. Я также занималась с кинологом со своими собаками до того, как решила стать кинологом. Уже даже в ветеринарии чуть-чуть что-то понимаю за эти 9 лет, и иной раз могу вылечить сама собачку.
1: Так, может быть, надо было на ветеринара?
2: Я думала.
0: Давайте начнем с кинолога, а дальше
2: мне
0: уже
2: легче реализовать,
0: пойдет.
2: Потому что на ветеринара нужно куда-то уехать, учиться там, находиться, мне уже перевести всех моих животных. Это тоже нелегкое дело.
0: Ну, у нас вот осталось буквально вот секунды, уходит времени. Вот хочется пожелать нашим радиослушателям. Что пожелаете? Какое пожелать? Вот, чтобы, да, это касалось, конечно, наших любимых животных.
2: Пожалуйста, будьте ответственнее и будьте добрее. Покормите собачку, налейте воды, особенно в жару. Собачки, которые живут на улице, им очень тяжело в этот период. И если вы можете чем-то помочь, пожалуйста, помогайте. Если можете забрать и найти добрые руки, пристроить куда-то, пожалуйста, забирайте, пристраивайте. Если взяли собачку, несите за нее ответственность до последнего. И кошечку то же самое. И в целом любой
1: любого
2: питомца.
1: Животного. Да.
0: Спасибо огромное. То есть ответственность нужно, чтобы она была у каждого человека. Мы ответственно говорим всем нашим радиослушателям. Спасибо огромное, что просыпались вместе с нами. Говорим наши гости. Спасибо, что это утро провели вместе с нами. Елизавета Затолотина и Пикси тоже огромное спасибо. Завтра услышимся в 7 утра.
1: Пока-пока.
3: И шо я в тебя такой влюблённый? Казак-ФМ. Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: 99,2 FM в Хадыжинске. Включай!
1: Казак FM.

0: мной.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа на казаке.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
2: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: душа поет.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

0: полюби.
1: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
2: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему молоко белое?
3: Таким его делает сложный белок, который называется казеин. В молочном белке его может быть до 85%. А казеин в молоке создает мицеллы. Это такие частицы в виде шариков. Они маленькие, легкие, не выпадают в осадок, плавают в жидкости и насыщают ее белым цветом. Казеин из молока, кстати, можно выделить и высушить. Получится белый порошок без вкуса и запаха.
0: Казеин. Какое-то неприятное слово.
3: Зато казеин очень полезный. Это питательный источник множества незаменимых для нашего организма веществ. Фосфора, кальция, аминокислот. Его даже продают как добавку к пище. Особенно важны эти вещества для спортсменов. И они пьют казеиновые коктейли.
0: А другого цвета молоко бывает? Не белого?
3: Бывает. Это зависит от того, чем питается животное. Например, если корова пасется на лугу и ест в основном зеленую траву, молоко может стать желтоватым. Такой же цвет получится при питании тыквой или кукурузой. Желтым его делает особое вещество – каротин, которое в них содержится. А вот синеватый оттенок молока должен заставить насторожиться. Это говорит о том, что в него наверняка попали вредные микроорганизмы, потому что на ферме, например, плохо следили за гигиеной.
0: Пап, а почему молоко белое, а сыр желтый? Его же из молока делают?
3: Тут все дело в процессе брожения. Когда делают сыр, жир, который есть в молоке, сворачивается, и мембраны белка перестают блокировать естественный цвет бета-каротина. Поэтому сыр и приобретает желтую окраску.
0: Интересно, а моего любимого цвета молоко бывает?
3: Это какого же?
0: Красного!
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький. А жена ему говорит с порога: ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был? А муж отвечает:
2: я день железнодорожника отмечал.
1: Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?
2: Как это не имею? Возмущается муж. А фамилия у меня какая? Правильно, Шлагбаум, значит, имею право.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

братцы! Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба, земляки!

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья, и приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. Это дневные варенчики 8-928-401-2020. К этим цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. С утра согласны. И следующий звонок у нас раздался. Галина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуй, Ладошенька, мой любимый ведущий. Здоровья всем на нашей волне. Успехов и чистого неба над головой.
1: Спасибо большое.
2: Вчера был день шахтера. Хочу поздравить своего сына, советского Степу. Поздравляю жена Таня, дочь Галя, а также племянников Цуканова Сережа и Цуканова Яна. Поздравляю все советские. Будет долго гореть яркий свет. Много лет вам ярких и чистых, и здоровья на 1000 лет. И всего-всего им хорошего, чистого неба над головой. И песенку, Алешенька, спасибо.
1: Да, спасибо от души, присоединяемся. Всех шахтеров поздравляем с наступившим праздником. Да, вчера действительно отмечался этот день. За мужчин Вика Цыганова появится с этой песней в эфире. Коль у нас такая мужская песня, давайте несколько сообщений для мужчин и зачитаю. Хочу поздравить Кротова Александра Петровича с именинами, всех благ от зятя. Это сообщение прилетело, ну молодец, зять исправился. Поздравляем вас. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает замечательный человек и коллега Коломенцев Михаил Иванович. Дорогой юбиляр, от души поздравляем с 55-летием. Это важный и значимый этап в жизни каждого человека. За эти годы ты зарекомендовал себя как отличный коллега, надежный друг и мудрый наставник. Твоя энергия, профессионализм и умение находить решения в любых ситуациях всегда вдохновляли и помогали нам. Мы желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений и радостных моментов. Пусть каждый день приносит тебе удовлетворение от выполненной работы, тепло общения, от общения с близкими и гармонию в душе. С уважением и теплом коллектив администрации и коллектив МТМ Агромаркет подписались под сообщением. Михаил Иванович, мы вас приветствуем и поздравляем от Казак ФМ. Поздравляем Шейна Петра Ивановича с Днем ветеринарного работника. Спасибо за ваш труд и отзывчивость. И вот уже от самого Петра Ивановича Шейна поздравления в адрес выпуска 1999 года Сельскохозяйственной академии с Днем ветеринарного работника. Ребята, большой вам привет. Ну, здорово, поздравляем от души. Давайте еще одно сообщение. Добрый день, Алексей. Сегодня 31 августа моему сыну Решитько Сергею Алексеевичу исполняется 35 лет из станицы Новониколаевской. Сыночек, от всей души поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе, мой родной, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, взаимопонимания, успехов в труде, повышения по карьерной лестнице. Спасибо вам, мои сыночки, за оправдание моих надежд, веры в вас, за оправдание... Повторю, люблю вас. С уважением к вам. Мама подписалась. Привет передаю постоянным слушателям из Новониколаевской. Кулак Галине и Кисляк Екатерине. Сергей, поздравляю. И, конечно же, маму также отдельно хочется поприветствовать и поздравить с днем рождения.

0: Шутки на Казак FM.
1: Город Армавир у нас на связи. Николай, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Поздравляю всех, кто еще помнит нашу службу в группе советских войск в Германии.
1: Угу.
2: И 30 числа, 31-го, 94-го года начал вывозиться в Советский Союз. Ну и песню, если хорошую. Мы будем помнить, где мы служили, не где-нибудь, а в ГДР.
1: Да. Да, поздравляю. У нас ежегодно с Николаем уже такая, у нас, я имею в виду, Казак FM, и у Николая такая традиция дозваниваться, приветствовать однополчан, приветствовать всех в этот день и, по традиции, прощание славянки. Виктор Сорокин в нашем эфире.

0: на Казак-ФМ.
1: Ну а сейчас хочу посвятить время вашим сообщениям. Несколько из них с удовольствием зачитаю. Добрый день, Алексей, любимое радио. Хотим поздравить с прошедшим днем рождения соседку. Просто хорошую, замечательную женщину Уколову Татьяну Федоровну. 76-летием вас. Пусть прожитые годы отзываются только добрыми воспоминаниями, а впереди ждет еще много светлых моментов. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и легкости на сердце. Пусть каждый день дарит хоть маленькую, но настоящую радость. Желаем мира в семье, верных друзей рядом и того теплого ощущения, когда понимаешь, что жизнь прожита не зря. Будьте здоровы и счастливы. Соседи Армен и Надежда, привет отправляется в село Михайловское Северского района. Какое теплое и нежное сообщение. Татьяна Федоровна, поздравляем вас от души и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, дорогой наш казачок и все, кто сейчас на любимой радиоволне. У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлеты. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. От Валентины из Мингрельской. Это сообщение Анна Семеновна Гаврия, станица Привольная. С днем рождения, долголетия, здоровья, счастья, везения, любви на все времена. Пусть ваше 81-е мгновение подарит вам радость, лучистые улыбки, Божьей благости и свет вашей золотой щедрой душе. Внуки, правнуки, все родные, соседи, друзья и любимая радиоволна. Всем волшебной осени и мирного неба. Анна Семеновна, поздравляем вас от всего сердца и от всей души. Добрый день, программа «Варенички». Алексей, поздравьте, пожалуйста, с днем ветеринарии ветеринарного работника Василия Петрясова. Неверова Александра, с профессиональным праздником. Станица Переяславская, семья Лобачева. Конечно же, с удовольствием и от всей души поздравляем вас, дорогие ветеринарные работники. Сегодня ваш профессиональный праздник. Ну и, конечно же, музыкальный подарок от любимой радиостанции «Казак-ФМ».

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Два соседа на Казах ФМ.
2: Я Ромчик.
3: А я Мишаня.
2: Нам по 11 лет,
3: и мы дружим.
2: И все делаем вместе,
3: кроме уроков.
2: Их я делаю.
3: Ага, да ты и куренки списываешь.
2: Ромыч, ты же

0: штучки на Казак FM.
1: Друзья, мы продолжаем. 12.45, ровное время московское. Быстренько напомню еще раз наш номер телефона 8-928-401-2020. Хотите, набирайте, дозванивайтесь лично и лично поздравляйте. Плюс еще и дозвонившиеся заказать песню могут. К этим же цифрам подключен Макс. Удобно писать. Пожалуйста, пишите. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Ну а звонок у нас из хутора Согласный. Раиса Васильевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуй, Алешенька. Вот вчера у очень хорошего человека, это Луховченко Люда, был день рождения. Ну, я ей хочу пожелать очень-очень-очень хорошего здоровья. Она такая веселая, Алеш. Любит пошутить, хотя и здоровье шалит. Ну вот, порадуем ее песенкой. С днем рождения тебе, Людочка. Здоровья, здоровья, здоровья.
1: Да, вот вы знаете, всегда так приятно, когда люди улыбаются, когда люди могут, хотят пошутить, поднять другим настроение. Это дорогого стоит. Вот, Людмила, дорогая, я хочу пожелать вам, несмотря ни на что, вот такого же жизнелюбия, оптимизма. Вас любят, вас уважают, вас ценят и... Это главное. «Лебедь белая», Юль Михальчик. Вот как раз о женской силе появится в нашем эфире. Это песня для вас с нашими теплыми, наилучшими пожеланиями. Добрый день, любимый казачок. Поздравляю с днем ветеринарного работника Галочку Махову. Желаю здоровья, мира, удачи, душевного спокойствия из Каневской от Татьяны. Галина, с праздником, с профессиональным успехом вам.

0: Казак ФМ.
1: Из поселка Заводской Ейского района раздался следующий звонок. Раиса Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас, кого поздравляете?
2: Дело в том, что у моего зятя день рождения. Я очень, очень хотела его поздравить. А тебе, Леша, хочу сказать, что моя была фамилия тоже Орлова. И сын у меня Орлов.
1: Как зовут зятя? Чего пожелаем хорошего?
2: Валентин Семенович.
1: Что пожелаем, Раиса Петровна?
2: Ну, всего, что только можно. Да, пожелать ему, что только можно. Они очень с дочкой дружат. И я хочу это самое поздравить от 5 моих детей, от 7 внуков и от 15 правнуков.
1: Бог ты мой.
2: Вот я хочу поздравить их. А мне уже 82 года.
1: Дорогая Раиса Петровна, ну какая вы очаровательная, какая вы богатая. Вот вам хочется пожелать и здоровья, и бодрости, и чтобы вот все, вот эта вот семья ваша огромная, ваш род, чтобы они вот вас на руках носили, окружали заботой, любовью. Дай Бог всей вашей семье большого здоровья. Валентин Семенович, вас приветствуем, поздравляем от коллектива «Казак ФМ». Всех благ и вашей семье отдельно. Хочется тоже пожелать мира, счастья и добра. Так, давайте, наверное, я чуть позже вернусь к вашим сообщениям. Я дам еще немного времени вам дописать, потому что я вижу, еще долетают. Прямо сейчас для именинника этот музыкальный привет, а после этой песни уже буду читать ваши сообщения. Поэтому, друзья, у вас буквально еще 2-3 минутки.

0: друзья. Пусть будут
1: вареночки.
2: Вареночки.
1: Ну и осталось у меня буквально пару минут дочитать ваше сообщение, и все, и буду прощаться лично я с вами до завтра, но все, кто не смог дозвониться днем, милости просим, вечернюю программу «Вареночки» уже заглядывайте, с 20 часов она вновь начнется в прямом эфире. Добрый день, «Варенички», 27 августа. Так, подождите, это не то. Добрый день. Те, кто слушает «Казак ФМ», «Варенички», мой папа Машуров Вячеслав Максимович, ему 85 лет, проживает в городе Кропоткин. Прошу, передайте для него песню от дочери Светланы. Светочка, ну, дозвонить передадим, конечно же. А так, с удовольствием шлем вашему папе привет. Вячеслав Максимович, помимо привета, еще пожелания крепчайшего вам здоровья. Оставайтесь на волне «Казак ФМ». Ну, а песня, кстати, тоже будет замечательная. А здравствуйте, «Варенички», пишет вам из Армавира Коваленко Оксана Викторовна, Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна. Сегодня 31 августа, через вашу программу хотим поздравить с днем рождения Басенко Валентину Иосифовну из Каневской. Поздравляем, желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка, крепкого здоровья вам и всем родным и близким, а еще множество улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневного и качественного женского счастья. Валентина Иосифовна, пообещайте все это исполнить. Поздравляем вас от всей души. Здравствуйте, «Казак ФМ». Хочу поздравить свою жену Зубко Галину Васильевну с наступающим днем рождения, который... С наступившим, который вчера, да, 30 августа, отметили, 64 года исполнилось моей любимой. Пожелать крепкого здоровья хочу, хорошего дня, настроения, удачи во всем. К моим словам присоединяется дочка Светлана, зять Олег, семья Живоглядовых. Спасибо, «Казак ФМ», город Армавир. Дорогая Галина Васильевна, с наступившим днем рождения. Всего вам самого доброго желаем от нашей радиостанции. Добрый день, Алексей. Удачной недели. Спасибо большое. Моим друзьям, коллективу любимого радио, поздравления ветврача из Геогинской Ирину Абраменко и всех причастных к дню ветеринарного работника. Спасибо за помощь и лечение братьев наших меньших. Всех жизненных благ, всего-всего самого доброго. Воздушный поцелуй ловите, ваша Валентина Степановна из Геогинской. Ирина, поздравляем с вашим профессиональным праздником. Добрый день, поздравляю всех внуков с началом учебного года. Это из Майкопа Борисова, Артем, 11 класс, Вероничка, 10 класс, Виолетточка, 8 класс, Кирюша, 5 класс, из Абинска Борисовых, Никиту, 8 класс, и Оксаночку, 1 класс. Бабушка и дедушка, поселок Дружба. Ой, забыла! Илькевич Лиза, 2 класс. Ой, какие у вас замечательные внучата. И первоклашки есть, и это здорово. Поздравляем тоже, ребята. Да. Завтра уже побежим в школу. С удовольствием, надеюсь. Привет заводу «Ростельмаш», отделу испытаний. Особый привет Зинер Денис Викторовичу от Андрея. Есть. Передано. Так, здравствуйте. Хотим поздравить от семьи нашего любимого сына, брата, дядю с днем рождения. Шишкина Алексея. Это Галина подписалась. Алексей, мы вас тоже поздравляем. От семьи Дереглазовых, Кротова Александра Петровича, с днем рождения. Желаем самое главное здоровье. Дети и внуки тебя очень любят. Ты ветеран труда. Ты заслужил все вокруг себя, Александр Петрович. Абсолютно правда. Дай вам Бог всего самого хорошего. Поздравляем и от нашей команды. Так, ну что еще вижу сообщение. «Казак ФМ». Так, очередную годовщину свадьбы отметили наши дети Сильченко Руслана и Татьяна из Октябрьского. Дорогие наши дети, поздравляем с 18-летием вашей совместной жизни, с бирюзовой свадьбой. Сегодня вы стали примером для нас всех, показывая, что значит быть настоящей парой. Мы, ваши родители, всегда гордились вашим союзом и тем, как вы умеете заботиться друг о друге. Счастья вам, наши дорогие дети. Пусть все ваши мечты сбываются, а жизнь будет полна только приятными сюрпризами, радостными моментами. Горько! Ваши родители, все многочисленные родные, поздравляют Руслан и Татьяна, и мы тоже к этому хору присоединяемся и кричим вам горько, горько, горько. Дай Бог всего самого хорошего. Зовут меня Алексей Орлов. До завтра, друзья. Пока. Хорошего дня.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера. Танцоры не касаются друг друга, но своими движениями дают понять, что они едины. У каждого народа Кавказа свой стиль исполнения лезгинки, но всех объединяет стремительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народов Кавказа и его душой.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны. Хирург молодой, видно, верил он в чудо, упорно спасал мою душу 3 дня. Потом улыбнулся, я понял, жить буду, наверное, в рубашке,

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздника. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки, я Казаков.

0: А ви бачили, що це?
1: На улицах мы поинтересовались у жителей, что, по их мнению, на кубанском диалекте означает слово «горище».
0: Ты бач, як оно!
2: Горище – это что-то, помещение какое-то в доме, наверное, в хозяйстве, там, где, наверное, хранят что-то, ну, может, ненужные какие-то вещи.
3: Горище, о, да что ты! А на горище мы тоже все ложили на горище. Тогда не было у нас ничего, хата и все, и на горище.
4: Горище – это огромный костер, пламя, внезапно вспыхнувший пожар, вот что это такое огненное.
5: Ну, это чердак, где стоят там сундуки с вещами, еще, может, какой-нибудь барахло там находится.
6: Горище, ну это гора, наверное.
7: Большая гора.
1: На самом деле горище – это по-кубански чердак или верхняя часть крестьянского дома. Зачастую там хранились самые разнообразные вещи, включая лук и чеснок.
0: А вы бачили, что це? Море лето. Сказать.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё, я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: ты моя женщина.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна,

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки. Эх, бар.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Одна рыбешка всю воду мутит. Так говорят наши соседи корейцы. Во всем мире их более 70 миллионов, а в Краснодарском крае около 35 тысяч. И многие из них родились и выросли на юге России, сохранив свои национальные обычаи и традиции. Предки современных корейцев были язычниками. Потом они приняли буддизм. Сейчас около 70% из тех, кто проживает у себя на родине в Корее, протестанты. Но наши, кубанские корейцы, давно ассимилировались и почти все крестились в православии. Они также отмечают христианский Новый год, Рождество и Пасху.

0: вот к похоронам у них особое отношение. После ухода близкого человека они надевают на себя белые одежды – символ жизни. Разговаривают кубанские корейцы исключительно на русском. Да и имена детям дают часто русские. Но очень часто есть у ребенка и второе имя – корейское, которым его называют самые близкие родственники. При этом фамилии остаются неизменными, поскольку они для корейцев священны и неприкосновенны. В прежние времена фамилий в Корее было немного, давались они по месту проживания. Поэтому считается, что люди, имеющие одинаковую фамилию, до сих пор, спустя много столетий, родственники. Самое известное и полюбившееся кубанцам, да и всем россиянам национальное блюдо – острая корейская морковка. А ведь на самом деле родина этого блюда совсем не Корея, а СССР. Просто так случилось, что корейские иммигранты были вынуждены заменять привычные продукты тем, что было доступно в нашей стране. Так и блюдо кимчхи, состоящее из капусты с пряностями, превратилось в морковь с пряностями, то есть морковь по-корейски. Чтобы ее приготовить, можно воспользоваться специальной теркой или нарезать овощ вручную ножом, тонкими и длинными полосками. Залогом успеха в приготовлении является применение особых специй. Ее маринуют в смеси уксуса, соли, сахара и красного крупномолотого перца. И добавляют лук, чеснок, свежую кинзу, черный перец и кунжут. Однако многие кубанские хозяйки покупают на рынках готовую приправу для приготовления моркови по-корейски. Это, конечно, упрощает процесс приготовления. Итак, сначала нужно почистить и вымыть подготовленную морковь. Натереть ее или нарезать ножом, чтобы получились тонкие полоски. Посолить, подсластить, смочить уксусом. Помять руками и оставить на 15-25 минут до образования сока. Теперь добавляем красный перец и перемешиваем. Разогреваем на сковороде масло и в нем обжариваем кориандр и лук для аромата. Убрав лук шумовкой, раскаленное масло выливаем прямо в морковь. И внимание, не нужно доводить масло до кипения, достаточно хорошо прогреть. Теперь измельчаем чеснок и добавляем к моркови. Накрываем салат и даем ему настояться 2 часа при нормальной комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник на 2-3 часа. Не бойтесь, если морковь будет мариноваться дольше, она станет только сочнее. Есть и другие тонкости. Например, использовать нужно только сочную сладкую морковь. От нее зависит свежесть и сочность салата. Чеснок добавляют только после масла. Известно, что горячее масло изменяет цвет чеснока, и он становится зеленым. Зелень кинзы, как и обжаренный на сухой сковородке кунжут, добавляют в блюдо непосредственно перед подачей его на стол. А хранить его в холодильнике плотно закрытым можно почти 2 недели.
1: Добрые соседи. Когда

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи не верят официальным документам, но верят роликам в интернете. Это наши соседи помнят, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан, но не помнят, что это значит и почему они это помнят. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, даже не знаю, как сказать. Вчера, пока тебя не было, к вам приходил какой-то мужчина в костюме красивом, с дипломатом, духами на весь подъезд пахло. Но со спины не разглядел его.
1: Петрович, спасибо за бдительность, но это был я. На новую работу ходил устраиваться.
0: Ох ты какой!
2: Два соседа на Казак FM.
3: Пожаловать, родные, на Казак FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот, добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям и даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Кошмар!
1: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
2: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

болю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а человек произошел от обезьяны?
3: Да, Нина. Такую теорию выдвинул ученый Чарльз Дарвин. И сейчас наука считает ее наиболее точной.
0: А почему тогда не все обезьяны превратились в людей?
3: Ну, во-первых, это не было каким-то быстрым и волшебным процессом. Вроде как заснула обезьяна, а проснулся уже человек. Это превращение происходило постепенно, на протяжении 6-7 миллионов лет. А во-вторых, человек и шимпанзе хоть и родственники, но развивались по-разному. Наши предки жили в африканской саванне, и им пришлось приспосабливаться к этой среде. Они спустились на землю и начали ходить. А другие животные того же вида обитали в другом месте, во влажных тропических лесах. Поэтому развивались иначе и стали предками современных шимпанзе. И они, кстати, до сих пор не живут в саваннах. Так что предки человека были единственными из обезьян, кто выжил в саванне.
0: А в будущем какие-нибудь обезьяны превращаться в людей?
3: Для этого нужны условия в окружающей среде. Сегодня обезьяны в основном живут в тропиках. Они прыгают по деревьям, собирают плоды, там еды довольно много. Поэтому нет необходимости спускаться на землю, искать какую-то другую еду, придумывать какие-то приспособления, типа палки, которые можно выкопать, съедобные корешки, или копья, которым можно убить другое животное. Так что у современных обезьян невелики шансы стать человеком. И мы вряд ли узнаем, случится ли это, ведь на это нужны миллионы лет.
0: Вот бы слетать в будущее и посмотреть, останутся ли обезьяны или только одни люди будут. Интересно, а из маленьких обезьянок маленькие люди получаются?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, Люба, братцы.
2: 98,2 FM.

Лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша. Мне изредка лошадок понукал,

рассвет, где закат. Я еду к тебе, не зная покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя, твои глаза и дивную косу.

твою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел, подался в лес, в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то чтоб не стю...

знаю, нежить сердцу без тебя. А кони все воздух морозный ноздрями берут. Среди этих лесов чую запах твой, еду к тебе.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнае сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнае в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгорн. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: братцы!
1: Дорогие друзья, вас приветствует Валерий Семин на волне.

Помни, ты герой. Море лето.

0: Зак ФМ.
1: Это Варенички, и я, Виктория Никитюк, спешу сказать вам здравствуйте, доброго вечера. Звоните плюс 7-928-401-2020 и пишите в Макс. А можете написать на вареник@собачкаказак.фм. Проведем этот час вместе. Звоните плюс 7-928-401-2020. Хорошего настроения, доброго вечера в компании Радио Казак ФМ. А дозвонился первым Александр Кузьмич из Новороссийска. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, радио «Эскадрон». У меня есть маленькая просьба. Семья Саркисовых просит поздравить Калиновского Владимира с юбилеем 60-летия. Пожелать ему долгих лет жизни, здоровья, любви и всего самого доброго. Семья Саркисовых.
1: От души присоединяемся. И давай, Александр, вместе поздравим всех тех, кто родился в этот последний день лето, 31 августа, в последний день августа, с днем рождения. Пожелаем счастья, крепкого здоровья и исполнения всех

0: Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотидоровской.
1: Эй, кубанцы, не зевайте, вы Казак ФМ включайте, там ведущий наш Орлов скажет много добрых слов.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны-2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСЗ «Изумруд-строй-1». ИНН 2311-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте nash.dom.rf не является публичной офертой.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Два соседа на Казах ФМ.
8: Я Ромчик.
9: Я Мишаня.
8: Нам по 11 лет. И мы дружим.
9: Ну, не всегда. Иногда ссоримся. Например, когда Мишаня мой мяч без спроса берет.
8: Подумаешь, мяч, а ты мою машинку сломал.
9: Зато я ее починил.
8: Ладно, Мир, теперь...

0: Яночки на Казак ФМ.
1: А я еще раз напомню вам телефон программы +7 928 401 2020. Звоните, пишите, давайте перекликнемся в Максе. Макс таков же, +7 928 401 2020. С днем рождения замечательную женщину, подружку Татьяну Петровну Мозговую из поселка Октябрьский. Поздравляет семья Балычевых Виктора и Светланы, муж Алексей, сын Станислав, дочка Екатерина, невестка Анастасия, кумовья Анатолий и Зоя Белокопытовы. Дорогая Танечка, ты удивительная женщина, замечательная жена, чуткая мама, заботливая бабушка и невероятно надежная подруга. Рядом с тобой всегда тепло и спокойно, ты умеешь поддержать словом и делом. Я так ценю нашу дружбу. Желаю, чтобы твоя доброта возвращалась к тебе сторицей, чтобы близкие радовали, а каждый день приносил причины для улыбки. Пусть все задуманное легко сбывается, здоровье не подводит, в душе живут гармония и счастье. Оставайся такой же светлой, искренней, удивительной. Ты этого по-настоящему достойна. Пусть этот год будет наполнен радостью, уютом и самыми приятными сюрпризами. Хотим поздравить с днем рождения нашу замечательную маму, бабушку и жену, Надежду Николаевну Никишину. От души с твоим прекрасным днем. Желаем, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все мечты и желания сбываются. День приносит каждой эмоции только положительные и приятные сюрпризы. Ты удивительный человек, который всегда светится добротой и теплом. Пусть в твоей жизни будет как можно больше искренних улыбок, незабываемых моментов. Крепкого здоровья, благополучия желают вам, Надежда Николаевна, родные. А вот Любовь Петровну Хинькова поздравляет тетя, как любимую племянницу, тетя Шаповалова Таиса Ивановна, с днем рождения. И с любовью присоединяются, Любовь Петровна, ваш муж Николай, дети Аля и Наташа. Пишут: наша дорогая Любочка, смелая, умная, красивая, очень добрая. Когда ты рядом, как будто бы лучится все вокруг. Мы счастливы, что ты у нас есть. Родная, дорогая наша, любимая, крепкого-крепкого тебе здоровья и красоты, вечной молодости. Будь успешна, ты умна и мудра. У тебя все получится. Мы в тебя верим. Любовь Петровна, от души и от радиостанции Казак ФМ присоединяемся. Поздравляем вас и желаем всего только хорошего, светлого в вашей судьбе. Давайте выслушаем Татьяну Петровну из Троицкой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мы хотим, бабушка и дедушка, поздравить нашу любимую внученьку Паутову Дианочку Владимировну, которая проживает в Краснодаре. Ей сегодня 17 лет. Она выпускница, в 11 классе будет обучаться. Яночка, наша миленькая, мы тебя поздравляем с днем рождения. Пусть этот возраст откроет перед тобой самые невероятные возможности. На пути встретить тебе только искренних друзей и наставников. Пусть учеба дается легко, а все мечты сбываются. Будь всегда счастливой и сияй от счастья. И никогда не сомневайся в своих начинаниях. Мы тебя очень-очень любим. И всех тебе благ, всех тебе возможностей.
1: Дианочка, дорогая, 17 лет, но нежный такой возраст. Он всегда у меня ассоциируется с цветущими весной нежными веточками деревьев, когда мы ждем плоды, потом уже попозже, да. А сначала сама нежность. Вот семнашки для меня, девчонки, это вот именно вот такое вот восприятие вашего возраста. Пусть же будет счастливой ваша юность, пусть счастливой будет ваша судьба. Поздравляем.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Еще как было бы скучно, я уверена. Сегодня день работника ветеринарии, и сегодня звучит поздравление в нашей программе от Веры и Людмилы Петровны. С этим праздником, с профессиональным днем, мы поздравляем всех работников, всех тех, кто трудится в ветеринарии от радиостанции Казак ФМ. Уверена, наши слушатели с большим поклоном, с благодарностью за ваш труд присоединяются. Пожелаем прежде всего вам крепкого здоровья, счастья большого в семьях и, конечно, успехов в очень нелегком труде. А Людмила Петровна и Вера, поздравляя прекрасную женщину Тамару Павловну Чеботареву, пишут: она окончила сельскохозяйственный институт, много лет проработала в сфере ветеринарии. Дорогая Тамара Павловна, желаем крепкого здоровья, бодрости, воодушевления, сердечной радости и радостных дней в судьбе. Пусть будут силы на любимые дела, душа будет спокойна, а вы окружены любовью и вниманием самых дорогих людей. Долгих и счастливых лет вам, с любовью, Людмила Петровна и Вера. А радиоэскадрону мы шлем огромный привет. Да, поздравляем, Тамара Павловна. Новороссийск на связи, Кузьмич отметился. Добрый вечер. Привет из Сибири, из города Черемхово, Иркутская область. Привет моему любимому зятю Игошину Константину. Сегодня 52. Теща Валентина приехала с Кубани, чтобы провести этот праздник в кругу любимых детей, внуков и правнучек. Праздник удался на славу. Конкурсы, призы для каждого гостя, поздравления и богатый стол. Все в честь прекрасного мужа, сына, папы, любимого дедушки. Мы все желаем Константину крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия, мирного неба, прекрасного настроения. Обнимаем, любим тебя все за твое доброе сердце, внимание, понимание и заботу. Благодарим маму, бабушку за этот чудесный праздник, с любовью и уважением, теща Валентина Кулакова. Привет шлю Виктории из Иркутска. Ох, скучаем. Поживу у сына, а потом к мужу в Мостовской. Боюсь, что не смогу дозвониться. Обязательно запишу моим поздравления. Все уже легли спать. Ну да, в Иркутске плюс 5 часов. И вот поздравления для бабушки Бордонос Веры Константиновны, человека одной из самых гуманных профессий ветеринара. Лечить животных намного труднее, чем людей. И выбрать такую профессию может только человек с настоящей большой душой. Пациенты не всегда могут поблагодарить их от имени, своих врачей, правда. Сделаю это я. Спасибо, люблю тебя, бабушка, написала Вероника. А у нас по этому же поводу Новороссийск. Нина будет поздравлять с профессиональным праздником тетю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить свою тетю Веру Алексеевну Говорову из села Киевское с днем ветеринарного работника. Много лет наша тетя Верочка трудилась ветеринарным врачом. Она слушает все ваши передачи. И я хочу ей сказать спасибо за то, что она есть в этом мире, за ее невероятную душевную теплоту, за свет, который она щедро дарит всем вокруг, за умение поддержать в трудную минуту. Пусть все хорошее, что она отдала людям, возвращается к ней сторицей. Желаю, чтобы у нее слезы выступали только от радости и от смеха. И еще хочется пожелать ей крепкого физического состояния и оптимизма.
1: Все сказала. Вот Нина, молодец, с любовью к тете. Но правда, в ветеринарии не могут работать люди, которые без доброй души, без доброго сердца, чуткие должны быть, интуитивные. Вашей тете отправляем огромный привет. Поздравление прозвучало, но не отнять, не прибавить, не убавить. На тот большак, родник, с праздником.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, я знаю, что очень много огорчений по поводу прошедших выходных, когда вы не поймали написанное по почте отправленное письмо в моих программах «Варенички» по вашим письмам. Откровенно, вот сегодня 43 конверта. И 12 августа, и 1 августа обязательно зачитаю все выходные дни. Не переживайте, отправляли, понятно. Сама очень удивлена, такое впечатление, что вот, понимаете, не хочется говорить об этом, что сам институт почты вот куда-то пропадает от нас, да? Ну, потому что, ну, настолько опаздывают, ну, и мне рассказывают, что в некоторых населенных пунктах 2 дня в неделю работают, где-то 3, поэтому, ведь я не просто так вам говорю, за месяц до даты поздравления отправляйте конверты, ну, и уже не могу быть уверенной даже в этом. Давайте к приветам. Привет летит любимой бабушке Валентине Ивановне Кузуб из поселка Щербиновский. Она у нас замечательная, добрая, милая, отзывчивая, трепетная, сентиментальная, безумно любит Казак ФМ, слушает его каждый день. Надеемся, что она услышит наше обращение, и оно поднимет ей настроение. Валентина Ивановна, а я знаю даже ваш почерк. Мы очень тебя любим, твоя внучка Эмилия и муж Денис. Видимо, да, Эмилия и муж. Добрый день, Казак ФМ. Постоянно слушаем радио. Огромное вам спасибо за то, что вы радуете нас, радиослушателей, за ваш доброжелательный, жизнерадостный настрой. И сегодня день рождения у моего дорогого, любимого мужа Николая Малатиевского. От всего сердца поздравляю его, желаю крепкого здоровья, счастья, позитивного настроения, бодрости духа, и пусть исполняется все, что он задумал. Вот, Николай, от души поздравляем радиослушателей станицы Калининская, приветствуют Казак ФМ, нам это очень приятно. Так, своих любимых родителей Хребковских Бориса Ивановича и Марину Викторовну из Псибая поздравляет сын Федор из Адлера, Сочи. Они вместе уже 34 года, рука об руку идете и много лет одной семьей живете. Сегодня вашей свадьбы годовщина, для радости и праздника причина. Мамуля дорогая, милый папа, желаю в жизни нового этапа. Быть рядышком, от нас дождаться внуков, чтоб никогда не знать ни горя, ни разлуки. Любить друг друга трепетно и нежно. И в счастье одеваться безмятежно, чтобы улыбки радостно сияли и чаще свой день свадьбы вспоминали. Родные мои, все будет хорошо, потому что я вас очень-очень люблю. Ваш Федор. Хотим поздравить любимого папу, дедушку Медведева Юрия Анатольевича с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни. Дети и внуки Медведевы поздравили вашего дедушку. Лариса из Германии, и вам привет. Вы пишите, вы тут-то, и я тут-то. Всем мира и добра. Ну, тут-то так тут-то. Что теперь делать? С нами это замечательно. Сегодня стоим в очереди за бензином. Добрый вечер. Слушаем радио Казак ФМ. Привет, мои дорогие. Передайте, пожалуйста, привет бабулечке Валентине Ивановне Никитиной из хутора «Прогресс». Пусть не скучает. Не скучайте, Валентина Ивановна. Всем здоровья и хорошего настроения. А еще привет в Карачаево-Черкесию, поселок Предгорный Урупского района, семье Урусовых и Рустаму, который всегда слушает радио Казак ФМ. У Рустама 29 августа, у Шамиля

0: благополучие семье, здоровья, любви, счастья. И самое главное, чтобы он добивался своей цели, ту, которую он перед собой поставил. Пожалуйста, если можно, передайте от моего имени ему большой привет и еще раз.
1: А как зовут сыночка, скажите, пожалуйста?
0: Калинин Геннадий Григорьевич.
1: Вот, Геннадий Григорьевич, от мамы, от всех нас. Вам огромный привет. Мама писала письмо в программу. Да, подопоздала, но вот сегодня она поздравила вас. И на выходных вдруг сегодня не услышите, мама переживает. Обязательно прочитаю ваше письмо. Храни тебя, сынок. Александр Малинин продолжает программу.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: Друзья, ваши приемники настроены на волну радиостанции Казак-ФМ. Ставрополь, Наталья передает всем привет. Германия, Лос-Анджелес, Иркутск, Карачаево, Черкесия, Ростов-на-Дону уже отметились в нашей сегодняшней вечерней программе. И вот какое прилетело нам письмо. Пишет вам Машечка Антон Александрович. Передаю огромнейший, самый теплый, сердечный привет из далекой Калифорнии, из Лос-Анджелеса. Так уж сложилась судьба, что жизнь забросила меня за тысячи километров от родных мест, через океан на другой край света. Но как бы далеко ни находился человек от своей земли, в душе все равно остаются родные улицы, знакомые места, дорогие сердцу люди и тот особенный воздух родного края, который невозможно забыть. И сегодня мне очень хочется через волну Казак-ФМ передать большой привет всем новороссийцам, жителям нашего прекрасного города-героя Новороссийск. Отдельный, особенно теплый привет передаю всем жителям поселка Верхнебаканский, всем землякам, знакомым и незнакомым, всем, кто сейчас дома или в дороге слушает радио в машине, кто работает, отдыхает или просто занимается повседневными делами. Знаете, здесь, в далекой Калифорнии, я вспоминаю наши родные места с огромной теплотою. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка. Пусть в каждом доме будет тепло, уютно, пусть рядом будут родные, любимые. Пусть дети радуют родителей, а родители как можно дольше остаются рядом со своими детьми. Хочется пожелать всем самое главное – мирного неба над головой. Пусть поскорее воцарится мир, пусть люди перестанут терять родных и близких. Пусть семьи будут вместе, а каждый новый день приносит не тревогу, а добрые новости, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Берегите себя и друг друга, цените простые вещи. Возможность обнять родного человека. Посидеть вместе за одним столом. Услышать знакомый голос, увидеть родные места. Когда оказываешься за тысячи километров от дома, особенно хорошо понимаешь, насколько все это дорого. И, конечно, отдельное спасибо вам, коллектив Казак-ФМ, за то, что создаете настроение, дарите частичку родного края. Сейчас, находясь здесь, в Лос-Анджелесе, я могу включить вас через интернет, и на какое-то время расстояние будет намного меньше. Огромнейший привет из солнечной Калифорнии, родному Новороссийску, Верхнебаканскому и всей нашей Кубани. Всем здоровья, счастья, добра, благополучия, самое главное, мира. Пусть все у всех будет хорошо. С огромным приветом из Лос-Анджелеса, Калифорния, США, Машечка Антон Александрович. Ну вот от души прочитала ваше письмо. Антон Александрович, это замечательно, что вы там, а слушаете родной Казак-ФМ. Тамара Павловна Чеботарева у нас на связи. Вот уж кто сегодня представляет ветеринарию в нашем эфире лично. Здравствуйте. Тамара Павловна. Ох, как жаль будет. Тамара Павловна. Тамара Павловна, здесь вы?
3: Да.
2: Ага. Говорите, говорите.
3: Доброго вечера всем жителям России. А сегодня хочу поздравить своих коллег, памяти важных рабочих. Сергей Кукин, Александр Шмидт и Татьяна Анатольевна Чавина, Юрьевна Ивановна. И также своих детей, которые начинают работать в 2010-е годы. Апаренко Анну Павловну, Леонидовича Павловича Петровича, Леонидовича Павловича Анатольевича. А Вере Петровне и Вере большое спасибо за поздравление. А еще хочу сказать привет большой душе животноводам, чтобы они работали в этом колхозе и пор. Всем всего доброго, прекрасно всех, блюд. Всем Добра, спасибо.
2: Да, жаль, связь не очень хорошая. Тамара Павловна Чеботарева поздравляла всех своих коллег с профессиональным праздником. Атаман Дмитрий Полторацкий продолжает программу. А вы звоните +7 928 401 2020. Это Казак ФМ.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Заканчивается программа «Варенички». Дочитываю ваши сообщения из Новодеревянковской от Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. Поздравления для всех школьников, студентов, родителей, учителей и наставников с наступающим завтра Днем Знаний, 1 сентября. Здоровья, успехов, чтобы удача сама шла в руки во всех делах, а внутреннее настроение всегда было на волне позитива. Всем мирного неба над головой, и пусть год будет успешным. Так... Наталья, добрый вечер из Ставрополя. Привет, привет, Ставрополье и вам. Поздравляем Юрия Анатольевича Медведева из поселка Новопокровский с 70-м днем рождения. Как раз сейчас все ждут и слушают. Юрий Анатольевич, готовы? С юбилеем поздравляем. Папа наш, любимый дед, мудрый ты для всех наставник и для всех авторитет. Мы желаем быть здоровым, не скучать и не хандрить, ставить цели, быть веселым, жизнь проказницу любить. Мудрые дарить советы, мир как прежде познавать. Не сидеть без дела дома, а вершины покорять. Твои друзья, дети, внуки желают скорейшего выздоровления. Юрий Анатольевич, что такое еще? Юбилей, и обязательно быть здоровым, верить в себя. Прям вот наказ вам даю такой. Поздравляю брата Алексея с днем дальнобойщика. Желаю крепкого здоровья и ровных дорог, написал Сергей. И вот еще сегодня день рождения у любимой мамы Куприянин Людмилы Федоровны. 85-летний юбилей. От души поздравляем с замечательной датой, датой, которая говорит о вашей мудрости и силе духа. Вы замечательная женщина, хорошая мама, прекрасная бабушка и прабабушка пятерых правнуков. Пусть этот прекрасный возраст подарит вам множество светлых дней, наполненных только теплом и покоем. Желаем крепкого здоровья, сил, душевного тепла, чтобы каждое утро встречали с улыбкой и радостью. Пусть ваше сердце всегда будет согрето нашей любовью, глаза светят от счастья. Живите много лет, не зная печали, и пусть хранит вас Господь. Ваши дети, сын Игорь, невестка Ирина. К поздравлениям присоединяются внуки Саша, Даша с семьями и 5 правнуков. Дорогая наша радиослушательница Людмила Федоровна, от души присоединяемся и мы, радиостанция Казак ФМ, к поздравлениям для вас. И для вас эта песня. А вы звоните, еще один звонок приму, 7-928-401-2020.

0: Леночки на Казак FM.
1: Друзья, осталось сказать вам до свидания, пожелать хорошей недели, пусть все будет хорошо, и мирным небо над головой, и крепким здоровьем вашей, ваших близких, и любовь меж вами. Ну вот, исполнение всех желаний загадывайте в начале недели, в конце пускай исполняются. С вами была ваша Виктория Никитюк, далее Екатерина Полукарова с новостями, я прощаюсь, пока.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Узбекская народная сказка «Упрямый зайчонок». Жил-был один зайчонок. Звали его Упрямец. Он никогда никого не слушался и все делал по-своему. И вот что из этого вышло. Упрямец любил кататься верхом, и заяц-отец купил ему смирную лошадь с маленьким жеребенком. Сел упрямец на свою кобылку и отправился в гости к тетке. А для того, чтобы попасть к ней, нужно было проезжать через колючие заросли. По дороге встретил упрямец братьев-зайчат. Они закричали:
2: «Вернись, упрямец!
3: Вернись, упрямец! Колючие заросли – опасное место! Нельзя туда ездить одному!»
1: А упрямец в ответ только лапкой махнул и поехал дальше. Разве ж такого переубедишь? Едет он себе, знать ничего не хочет, лошадку легонько палочкой погоняет. Маленький жеребенок сзади бежит, ножками выбрыкивает, колокольчиком позванивает. А в колючих зарослях жили лис-отец, лиса-мать и маленький лисенок. Услыхал лисенок, колокольчик где-то звенит. Навострил уши, послушал и говорит:
4: «Это упрямец на своей лошади едет, а за ним маленький жеребенок бежит.
5: Вот мы ему сейчас покажем, как ездить через наши колючие заросли. Я у него лошадь уведу», — сказала лиса.
6: «А я жеребенка», —
1: сказал лис.
4: «А я его самого догола раздену», —
1: похвастался маленький лисенок. А упрямец едет себе, беды не чувствует. Вот доехал он до середины колючих зарослей. Время подошло к полудню. Жарко, душно, солнце печет. Жеребенок уморился, начал отставать. Чтобы он не потерялся, упрямцу приходилось все время оглядываться и звать его. Под конец у упрямца даже шея разболелась. Он и подумал: раз колокольчик звенит, значит, и жеребенок бежит следом. Зачем напрасно оглядываться, шею ломать? И больше не стал оглядываться. А лису только этого и надо. Подкрался он тихонько сзади, снял с жеребенка колокольчик и привязал его на хвост кобыле. И жеребенка увел. Едет упрямец дальше, колокольчик звенит, значит, думает, следом и жеребенок бежит. Так доехал он до поворота дороги. Вдруг из-за кустов выскочила лиса.
5: «Эй, зайчонок! Куда это ты едешь один?»
1: Упрямец только подумал, как бы хитрая лиса моего жеребенка не увела. Оглянулся, а жеребенка-то и нет.
3: «Ой-ой-ой-ой-ой, жеребенок мой! Где ты, мой жеребенок?»
1: Заплакал упрямец. Завиляла лиса хвостом и говорит так ласково:
4: «Не плачь, миленький, жеребенок твой вон за тем кустом стоит, не знает, куда дальше ему идти. Беги, пригони его, а я пока твою лошадь постерегу».
1: Обрадовался упрямец, слез с лошади и побежал назад к повороту дороги. А лиса вскочила на кобылу и скрылась в зарослях. Добежал упрямец до куста, смотрит, никакого жеребенка там нет. Вернулся обратно. Лисы с лошадью и след простыл. Испугался упрямец.
3: «Ой, тут, пожалуй, и меня самого украдут.
1: И припустился бежать. Добежал упрямец до пруда, остановился воды попить. Видит, сидит на берегу маленький лисенок и горько плачет.
7: «Ты чего плачешь?»
1: – спросил упрямец.
4: «Братец, я попал в беду. Мать дала мне золотой и послала на базар. А я тот золотой уронил в воду. Теперь отругает меня мать».
1: И лисенок заплакал еще больше. Пожалел упрямец лисенка, стал его утешать.
7: «Не плачь, слезами горю не поможешь».
1: Лисенок вытер слезы и спрашивает:
4: «Ты плавать умеешь?»
7: «Умею».
4: «Если умеешь, тогда достань мне золотой. Я тебе за это 10 серебряных монет дам».
7: 10 серебряных монет! Да за это можно другую лошадь и жеребенка купить!»
1: И согласился. Проворно скинул он с себя одежду и нырнул в пруд.
4: «Вот я и раздел упрямца догола!»
1: Лисенок рассмеялся, схватил одежду зайчонка и убежал. А упрямец долго искал на дне пруда золотой. Ничего не нашел, вылез из воды, смотрит, а на берегу ни лисенка, ни одежды. Так и прибежал домой голый. С тех пор упрямец слушался добрых советов и в колючие заросли уже не ходил. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши!

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список, твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа, можем не успеть.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета. Всем удачи!

0: кинуть нам гарною пісню.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Коза кафе. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.